что пригорюнился товарищ. Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

это ваток скопилось. А вот мы, отец Мисаил, да ас богогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не потягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

0: месяц. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать сумеешь?
1: Нет, сыня, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, о, Гришка, ты!

всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

ни одна душа не фелешаться этого, чтоб сами же прибежали с дружком, чтоб вороны прилетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски! Не правда ли?

0: большой, там фальшивую присяду.
1: Благодать Господня над тобой!

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь! Простите! Простите!